Ли бороде, обтрепано пальто, завели свой разговор тополя, и живу-то я нигде, да и звать меня никто, просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто, просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес, ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волка не корми, он известно смотрит в лес, вот такая вот судьба у меня. Но как волка не корми, он известно смотрит в лес, вот такая вот судьба у меня.